0: Забирай!
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.